0: Kas vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 1-6, kai kur bus iki 9 laipsnių šilumos. Ryto dieną vietomis negausiai palis, rytą daug kur tvyros rūkas, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 4:05.
1: Laida rusų kalba.
2: У микрофона в студии Моника Юшкевичут. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Сделка с Россией. Энергетическое перемирие и выборы в Украине». Чего добивается президент США? Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Альянс способен отреагировать на нападение даже сегодня. Однако, по его словам, последовательное наращивание военного потенциала позволяет повышать уровень готовности. Об этом он заявил в своей речи на Варшавском форуме по безопасности. По его словам, риск серьезного нападения на страну НАТО в настоящее время довольно низок, пока российские силы сосредоточены в Украине. После ночных российских ударов по энергетической инфраструктуре в городе Изюм Харьковской области возникли перебои с электричеством и интернетом. В результате атаки один человек пострадал, повреждены жилые дома и линии электропередачи. Ночью Россия также нанесла удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре в Житомирской области на западе Украины. Об атаках сообщается после того, как президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Россия и Украина якобы договорились об энергетическом перемирии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об этом перемирии из СМИ. По его словам, Москва договоренности не соблюдает и продолжает атаковать энергетические объекты. Зеленский также повторил, что Украина поддерживает такое перемирие, однако необходимо добиться, чтобы его соблюдала и Россия. О том, как последние заявления Вашингтона воспринимают в Украине, мы поговорили с политологом Альвидасом Медалинскасом.
3: Самое болезненное для России, как агрессора, действительно были удары по НПЗ. То есть нефтеперерабатывающим заводом. И Украина бы достигла очень серьезных результатов, если бы сама Украина имела антибаллистические ракеты, оружие, и имела также чем защищаться против реактивных дронов. А, к сожалению, этот момент просмотрели на Западе, и действительно, к сожалению, из-за войны Америки против Ирана, где действительно очень много израсходовано было этих «Патриот-ракет», и где такие ракеты израсходовали также и арабские страны в защите от иранских ракет, вот Украина осталась беззащитна против ударов по своей энергетической системе. Поэтому ситуация действительно сейчас патовая. То есть понятно, что и России нужна энергетическое перемирие, если думает о своем будущем, и Украине она нужна. Разница только в том, что президенту Зеленскому очень важно, и вообще в Украине ценится жизнь человека, здоровье человека, что может случиться. А в России иногда, в путинской России, иногда человек — это израсходованный материал. Как на фронте, Путину не жалко российских солдат на фронте, пусть они там гибнут из-за вот этих планов Путина, каких-то гипертрофированных, где он хочет быть государем не только России, но и Украины, но и также вот эти удары, которые идут под энергетическому комплексу. Поэтому действительно ситуация сейчас очень тяжелая. И то, что было объявлено энергетическое перемирие, как видим, не состоялось.
2: Какой стимул Вашингтон создает для Кремля, покупая российские дизели? Может ли экономическое сотрудничество каким-то образом побудить Россию к уступкам?
3: Этот шаг мне вообще непонятен, потому что даже если покупается российский дизель, и я бы сказал, расстилается красный ковер второй раз Путину, что посылая сигнал, что вот некоторые санкции могут быть сняты с путинской России, то объем очень маленький. Понятно, что Россия не может большого объема предоставить. Но также понятно, что тут стоит и капкан, потому что Путин всегда может сказать, что он не мог предоставить такого там объема, потому что Украина плохая. И действительно, если кто-то по другую сторону Атлантики тоже думает, что вот Украина плохая, что она бьет по российским НПЗ, и поэтому нельзя получить всего объема, то тогда, да, могут делать вывод, что Украина плохая. Я уже не говорю о моральном контексте.

0: поняли во время войны, которая происходила на Донбассе, на территории Украины, когда Россия вероломно тоже нападала на регионы Украины, там, что было с 2014 года.
1: Глава Соединенных Штатов предлагает украинцам найти президента, способного закончить войну. Есть ли внутри Украины политический запрос на иной способ завершения войны? И какие именно условия общество вообще готово обсуждать? Насколько вот эта американская риторика соответствует реальным украинским настроениям?
0: Ну, каждая демократическая страна имеет выборы и указанные сроки. Но знаем со времен и Второй мировой войны, что, например, в Великобритании выборы не происходили, когда фашистская Германия атаковала Англию тогда. И понятно, то есть, если выборы в демократической стране не происходили, когда атаки производил на страну немецкий фашизм, то путинизм — это русский фашизм. Это действительно очень националистическое, очень агрессивное направление политическое, военное, идеологическое и все остальное, имеющее очень много составляющих элементов фашизма как идеологии, то почему Украина должна делать выборы, а когда Украину, то есть, старается задушить русский фашизм. Понятно, что в Украине люди тоже смотрят на то, что да, хорошо выборы, конечно, не надо, чтобы там засиделись одни или другие политики. Но видим, что нету даже оппоненты президента Зеленского, не поднимает этот вопрос. Ну, другой вопрос, конечно, если уже там кто-то начнет очень сильно давить, чтобы эти выборы были, то выборы ведь производить можно, но тогда нужно перемирие. Но сейчас что звучит со стороны Москвы? Что во время дня выбора не будет атак? Ну, понятно, что в путинской России выборы — это только день выборов, потому что до этого все уже сорганизовано и решено, и нужно только показуху сделать выборов. Но для демократической страны это те самые Соединенные Штаты могли бы заметить. Посмотрим, может, и скажут об этом. А что кампания выборов, как вот Соединенные Штаты сейчас идет кампания выборов, оно происходит не один месяц, так что заявление президента Зеленского о том, что хотя бы 60 дней, то есть 2 месяца, дайте полного перемирия, чтобы можно было подготовить выборы и сделать выборы, это действительно полностью соответствует нормам демократических стран и понятию демократических выборов, а не таких выборов, как в России, где действительно не выборы, а назначение Путина и его команды происходят.
1: Говорил политолог, сотрудник ЛРТ в Украине Альвидас Медалинскас. В свою очередь, Кремль отказывается сообщать, достигнута ли договоренность с Украиной о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, о которой объявил президент США. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты продолжаются. Отвечая на вопрос о призыве Киева к полному прекращению огня на 60 дней, чтобы провести выборы, Песков заявил, что Россия не хочет перемирия и стремится к долгосрочному миру. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Киев не заслуживает двухмесячного перемирия, которое позволило бы провести президентские выборы. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС приветствовал бы соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, если оно будет соблюдаться. По ее словам, пока нет признаков того, что Россия также намерена соблюдать это перемирие. Несколько американских сенаторов от обеих партий поставили под сомнение законность решения президента Дональда Трампа разрешить экспорт российского дизельного топлива, несмотря на действующий в США запрет. В пятницу Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках на рынок значительных объемов российского дизельного топлива в обмен на временное смягчение санкций. Это решение раскритиковали Украина, Евросоюз и ряд американских законодателей. В заявлении, подписанном 3 демократами и 4 республиканцами, говорится, что в 2022 году Конгресс прямо запретил импорт российских энергоресурсов, поэтому решение Трампа, по мнению сенаторов, не соответствует закону. Однако министр финансов США Скотт Бессент защищает это решение, утверждая, что закон нарушен не будет. О внутриполитическом контексте решения американского президента мы поговорили с политологом, американисткой Александрой Филипенко.
2: Главная задача – объяснить американцам, особенно американцам из нескольких

0: аграрных штатов, как Дональд Трамп заботится о фермерах и скотоводах. Недаром Дональд Трамп несколько раз сказал о том, что Владимир Зеленский – это угроза американским фермерам и скотоводам из-за высоких цен на дизель. Дональд Трамп давно пытается объяснить уже больше месяца, что в действительности это украинские удары по российским НПЗ привели к ценам $6.23 за галлон дизеля. Рекордно высокие цифры, но американцы не соглашались с Дональдом Трампом, и самая главная и совершенно катастрофическая цифра для республиканцев, для Дональда Трампа в первую очередь, это 78% американцев, 78% избирателей винят администрацию Дональда Трампа в высоких ценах на бензин, в высоких ценах на дизель. 64% из них республиканцы. Это опрос Reuters, который вышел буквально несколько дней назад. Конечно же, Белый дом и ранее проводил подобный опрос. То есть мы понимаем примерно, как американцы в действительности воспринимают эти высокие цены. Виноваты те, кто у власти. Не Украина виновата. Но, тем не менее, Дональд Трамп решил пойти дальше и заключить вот это громкое соглашение, дать России лицензию и много-много раз рассказать американцам, как в действительности это сейчас поможет снизить цены. Но вот это исключительно политическое решение, связанное с желанием общаться и обращаться таким образом к избирателям из Канзаса, Айовы, Огайо, Техаса и некоторых других аграрных штатов. Я сейчас говорю о тех, которые являются toss-up, что называется, то есть колеблющимися сейчас штатами. Удивительно это говорить. В Канзасе 94 года не выбирали демократов в Сенат. Так что вот такая ситуация плохая у республиканцев.
1: Трамп возлагает на Украину всю ответственность за дорогой дизель, хотя на энергетический рынок влияет и война с Ираном. Почему именно Киев в данном случае такой мишенью становится для Трампа?
0: Потому что у самого Дональда Трампа рейтинг низкий. Низкий рейтинг поддержки операции «Эпическая ярость», операции против Ирана. Американцы этим недовольны, американцам это не нравится. А вот высокий рейтинг у Владимира Зеленского. Шутка 24-го года, когда еще Джо Байден был кандидатом до Камалы Харрис, что, мол, у Джо Байдена и у Дональда Трампа такие низкие рейтинги, а вот у Владимира Зеленского высокий. Вот кто должен баллотироваться на пост президента США. Это, конечно, шутка, но она запоминающаяся, и она до сих пор остается вполне справедливой в смысле рейтингов. У Владимира Зеленского действительно высокий рейтинг. Большинство американцев по всем опросам более 60% поддерживают идею помощи Украине, продолжение помощи Украине. То есть Дональд Трамп таким образом очень легкую мишень выбирает, объясняя американцев: «Ну вы же поддерживаете Зеленского. Это не я виноват. Это вон там война. Она же несправедливая. Вам же не нравится эта война. Вам же не нравится, как Россия напала. Так вот, посмотрите, вот, ну что ж делать? Это вот там виноваты кто-то там где-то очень далеко». Собственно, Владимир Зеленский в интервью ABC вчера сказал о том, что очень легко винить Украину, потому что невозможно подобрать ключ к давлению на Россию, и поэтому гораздо проще давить на кого-то другого и давить в том числе на Украину. И тем временем абсолютно всем понятно, что высокие цены на дизель связаны именно с Ближним Востоком. И действительно, это понятно всем, кто следит за этим. А вот избирателям из Канзаса, Айовы, Огайо, Техаса, нет, может быть, это не очевидно. И Дональд Трамп таким образом пользуется просто возможностью обвинить Украину. Удары по НПЗ России действительно небольшой, очень минимальный процент влияния тоже все-таки оказывают.
1: В сентябре Трамп подписывает закон против российских энергетических доходов, а вот сейчас в октябре договаривается о поставках российского топлива. Кто в американской системе вообще способен ограничить вот этот разворот? Есть ли у Конгресса реальные какие-то инструменты, или администрация президента может фактически менять санкционную политику через какие-то исключения, лицензии и так далее?
0: Главное доказать Конгрессу, если Белый дом хочет что-то менять, нужно доказать Конгрессу, что это в национальных интересах США. Дональд Трамп будет настаивать, что это в национальных интересах США получить такое-то количество дизеля. Почему его не

0: Нельзя, во-первых, у США своего достаточно, у США очень много нефти, у США нет недостатка, но можно ограничить продажу, например, продажу на внешние рынки собственного дизеля, но Дональд Трамп этого делать не хочет. Можно закупать больше у Канады, почему-то Дональд Трамп этого делать не хочет, но вот нужно доказать, что это в национальных интересах США. Тогда действует исключение, потому что помимо закона Линдси Грэма, закон Линдси Грэма о санкциях, а здесь про выдачу лицензий, есть еще два закона. Во-первых, закон 22-го года, который прямо запрещает покупку, просто любую покупку российских природных ресурсов. Закон 22-го года. Но даже если Дональд Трамп не хочет опираться на закон времен Джо Байдена, можно посмотреть, что есть закон 2017 года, который тоже запрещает какое-то послабление, какие-то послабления России в энергетических ресурсах, в покупке энергетических ресурсов. Но там везде есть это исключение. Если это в национальных интересах США, тогда, да, можно предоставлять лицензии. Да, тогда можно предоставлять временные лицензии. Вот тоже на полгода. Это разве временная лицензия? Можно под вопрос это поставить. Но здесь все будет зависеть от Конгресса. От того, выведут на голосование этот вопрос в Конгрессе. Конечно, конгрессмены сейчас готовят и собственный закон имени Рональда Рейгана, который прямо запрещает покупку в России. Не просто ограничивает, а просто запрещает покупку. И это, конечно, очень важный шаг. Отдельное письмо 7 конгрессменов и конгрессвумен, там 3 республиканца и 4 демократа, которая указывает на нарушение закона администрации Трампа в связи с предоставлением этой лицензии. Но все будет зависеть от того, наберут ли нужное количество голосов в Конгрессе или нет. И все. Вот это единственный рычаг воздействия. Главное — голосование в Конгрессе. Мы видим сейчас Конгресс республиканский. И несмотря на то, что формируется антитрамповская группа республиканская, тем не менее все-таки вопрос, готовы ли они будут проголосовать за закон, прямо запрещающий Дональду Трампу закупать природные ресурсы у России, или же они могут заставить применить, собственно говоря, уже принятые законы 22-го и 2017 года.
1: На этом всем фоне на выходных Трамп публично как бы требует выбрать нового президента Украины. Как в Вашингтоне воспринимают вообще такую формулировку?
0: Конечно, все смеются, что это совсем не похоже на вмешательство во внутренние дела. Ну что вы, конечно, это вообще даже не имеет никакого отношения к вмешательству во внутренние дела. Но воспринимают это, конечно, со скепсисом, и Дональд Трамп таким образом пытается объяснить, почему он давит на Украину. И вообще в США действительно есть такой подход к любому вопросу. При любой непонятной ситуации проводи выборы. Обязательно проводить выборы. Выборы, голосование – это в ДНК американского сознания. Это основа основ для США. Один из трагических совершенно примеров, но, мне кажется, колоссально важных примеров. 11 сентября, когда самолеты были захвачены, один из самолетов упал в Пенсильвании. Упал он потому, что пассажиры ворвались в кабину пилота и начали бороться с террористами. И что происходило до того, когда пассажиры обсуждали это, они голосовали, нужно ли врываться в кабину пилота или нет. Последнее действие, которое было произведено перед тем, как они ворвались в кабину пилота, было голосование по этому вопросу среди пассажиров. Вопрос голосования действительно очень важен для США. Дональд Трамп таким образом пытается оправдаться перед американцами, почему он давит на Владимира Зеленского, у которого, повторяюсь, высокий рейтинг среди американцев. Но, конечно, никто не ожидает, что сейчас по мановению волшебной палочки Дональда Трампа немедленно пройдут выборы в Украине. Поэтому американцы и это с некоторым скепсисом воспринимают, но давит Дональд Трамп на кнопку американцам очень понятную. При каждой непонятной ситуации проводи выборы. Выборы – это очень важно.
1: Говорила политолог-американистка Александра Филипенко. Министр иностранных дел Кестутис Будрис, участвующий в заседании Совета ЕС по иностранным делам, заявил, что последние решения и риторика Вашингтона в отношении Украины ослабляют общую позицию Запада, однако не меняют позицию Евросоюза. По его словам, опасно заключать соглашение с Россией, не видя никаких изменений в ее поведении. Будрис отметил, что ответ Евросоюза – дальнейшее расширение санкций. При этом, по его словам, ставить под сомнение трансатлантические отношения не следует. По делу об убийстве на проспекте Савонарио в Вильнюсе подозрение предъявлено бывшему сотруднику полиции. Его освободили из-под стражи, у подозреваемого изъяли документы, также он дал письменное обязательство не покидать страну. Как сообщалось ранее, в пятницу вечером на проспекте Савонарио в общественном месте был застрелен мужчина. Позже выяснилось, что подозреваемый – бывший полицейский, который давно ушел со службы. По предварительным данным, смертельные выстрелы были произведены во время конфликта. Начато досудебное расследование по факту убийства. Во второй раз не состоялось заседание Совета Вильнюсского района из-за отсутствия необходимого числа депутатов. На нем планировалось рассмотреть вопрос о переименовании улиц, названных в честь польского священнослужителя Хенрика Гульбиновича, обвиняемого в педофилии. Как и в начале октября, на заседание не пришли представители фракции избирательной акции поляков Литвы Союза христианских семей. По словам секретаря Совета, ни перед предыдущим, ни перед сегодняшним заседанием мэр не был должным образом проинформирован об отсутствии депутатов. Следующее заседание планируется провести в пятницу. Во время акции «Мы 100 банка», с которой проходила в Литве в выходные, жители пожертвовали нуждающимся почти 300 тысяч единиц продуктов питания общей стоимостью более 460 тысяч евро. По данным продовольственного банка «Мы 100 банка», это лучший результат осенней акции за последние 6 лет. В организации отмечают, что жители откликнулись на просьбу жертвовать больше мясных и рыбных консервов, а также растительного масла. Именно этих продуктов особенно не хватает при формировании продуктовых наборов для нуждающихся. Нобелевская премия по экономике в этом году присуждена американским ученым Роберту Холлу и Майклу Вудфорду за исследования в области макроэкономической стабилизации. Формулировки Нобелевского комитета за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Официально награда называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Она вручается с 1969 года и сегодня обычно считается одной из Нобелевских премий. И о погоде. В ближайшей ночью в Литве переменная облачность. Местами небольшой дождь, во многих районах туман. Ветер западных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 6, местами 7-9 градусов тепла. На поверхности почвы местами заморозки до 3 градусов мороза. Завтра днем ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, утром во многих районах туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура 10-15 градусов тепла. В Вильнюсе существенных осадков не ожидается. Ночью и утром туман, ночью 5-7, днем в столице 10-12 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета». Сейчас 16 часов 28 минут.